0: Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. На Короском радио са твои най-любши хити с табо весь день. Тебе дома. На пути и на взели. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Короски радио. Ритъм Корошка.